0: Бля, да я здесь огонок больше не поможет, что я совсем обзорным каналом.
1: Nova Brasil FM, 100% brasileira.